0: бизнес-моделей и госуправления на основе данных. Обмен опытом с зарубежными коллегами и федеральными экспертами позволяет нам сверять стандарты с лучшими мировыми практиками, отметил министр. В Карачаево-Черкесии будет реализован социально значимый проект, необходимый для поддержки взрослых граждан с ментальными нарушениями здоровья, которые сегодня из-за отсутствия специализированного стационарного учреждения вынуждены получать необходимую помощь и уход в других регионах страны. С этой целью планируется построить новый дом социального обслуживания для взрослых граждан с ментальными нарушениями, который позволит обеспечить получение ими специализированной помощи и постоянное комфортное проживание в родном регионе. Об этом сообщил глава республики Рашид Тимрезов в МАКС. Современный комплекс общей площадью свыше 12 тысяч квадратных метров станет пространством, где будут созданы все условия для комфортной, безопасной и достойной жизни.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Политично рассуждает на одну часу слова.
1: Разбито сердце.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. Министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии Владимир Нефедов провел очередной прием граждан со своими вопросами, касающимися расследования отдельных уголовных дел и трудоустройства. К руководителю ведомства обратилось трое жителей республики. Внимательно выслушав посетителей, Владимир Нефедов дал необходимые разъяснения непосредственно в ходе общения. Начальникам ответственных подразделений МВД по Карачаево-Черкесии поручено детально разобраться в вопросах и направить ответы заявителям. Ход и сроки исполнения поставлены на контроль. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили факты мошеннических действий, совершенных 49-летней жительницей Черкесска. Установлено, что подозреваемая предлагала свою помощь в подборе и бронировании выгодных туристических путевок за границу, изначально не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. Вводя двоих жителей республики в заблуждение, злоумышленница завладела их денежными средствами на общую сумму 470 тысяч рублей. Возбуждено два уголовных дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере». На время следствия фигурантке избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские проводят мероприятия по установлению возможных дополнительных эпизодов ее противоправной деятельности. 20-летняя жительница Черкесска стала фигуранткой уголовного дела о нелегальном обороте банковских карт. Ее подозревают в том, что в октябре 2025 года она передала выпущенную на ее имя банковскую карту и данные к ней 24-летнему жителю аула Каменномост, получив за это 15 тысяч рублей. МВД по Карачаево-Черкесии информирует, что важно понимать, что передавая свою банковскую карту посторонним лицам, вы рискуете стать соучастником преступлений. В ходе проведения специальной операции «Анаконда» сотрудниками уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции в Малокарачаевском районе в селе Красный Курган был задержан 42-летний житель села Учкикен. Мужчина находился в федеральном розыске с июня текущего года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Благодаря слаженным действиям полицейских межмуниципального отдела МВД России «Зеленчукский» удалось разыскать пропавшего грибника. В полицию обратилась 75-летняя жительница Черкесска. Она сообщила, что 24 июля около 10 утра ее 78-летний знакомый ушел в лесной массив на западной окраине хутора леса Кефарь для сбора грибов и не вернулся. На место немедленно выдвинулась поисковая группа, состоящая из полицейских и сотрудников МЧС. Потерявшийся был найден живым и невредимым. МВД по Карачаево-Черкесии призывает граждан: отправляясь в лес, не забудьте сказать близким, куда именно вы уходите и в какое время рассчитываете вернуться. Обязательно берите с собой заряженный сотовый телефон, спички, запас воды и еды. Если близкий вам человек не вернулся из леса к назначенному месту и времени и при этом не выходит на связь, незамедлительно обращайтесь в полицию. Сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России «Зеленчукский» задержали подозреваемого в поджоге жилого дома в станице Преградной. Установлено, что 24-летний местный житель поджег жилой дом его отчима на почве личных неприязненных отношений. Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога». Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
2: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарке. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас продолжить знакомство с духовными и культурными традициями народов Карачаево-Черкесии. Цикл радиопрограмм «Моя республика» приурочен к проведению в Карачаево-Черкесии Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом страны Владимиром Путиным. Сегодня мы начнем рассказ о греках. Согласно последней переписи населения, в Карачаево-Черкесии проживало 704 грека. Самые большие общины в Черкесске, селе Спартаха, Саут-Греческое, станицах Зеленчукской и Кардоникской. Греки, расселенные ныне на Северном Кавказе, являются в большинстве своем потомками мигрантов, в разное время покидавших турецкие и иранские пределы. Формирование греческой диаспоры Северного Кавказа и Закавказья относится к периоду конца XVIII – начала XX веков. Греки, проживающие на территории Северного Кавказа и Закавказья, говорят на черноморском, понтийском наречии. Называют себя понти, язык понтиака. В русском варианте – понтийцы, а язык понтийский. Греки, села Хасаут-Греческое в Карачаево-Черкесии – это переселенцы из турецких сел местности Хириана, района Гюмюхшане, в 1863 году поселившиеся в селе Нагуты Ставропольской губернии. Часть из них во главе с Иваном Харибовым выдвинулась вглубь гор и после долгих поисков выбрали себе место в долине реки Аксаут – Хасаут. Греки пользовались большой поддержкой царского правительства и имели все возможности для самостоятельного развития, сохранения языка, культуры и национальных традиций. Они построили жилье, возвели церковь святого Дмитрия Солунского, отвоевали от подступавших к первым срубам лесов участки для огородов, развели живность. Так в 1864 году и появилось село Хасаут-Греческое. В 1875 году население Хасаут-Греческого насчитывало 27 дворов со 137 жителями. На 1906 год было уже более 100 семей. В 1957 году на левом берегу Аксаута стали селиться карачаевцы, вернувшиеся из ссылки в Среднюю Азию, в основном жители аула Красный Карачай. С тех пор живут в добром согласии Кипкеевы и Дебижевы, Качкаровы и Кицеровы, Эбзеевы и Сауловы, делят друг с другом радости и печали. Сегодня в Хасаут-Греческом проживает около 600 человек, из них треть населения – греки. Весной 1924 года в низовьях реки Большой Зеленчук греки нашли более удобное место с огромными лугами и пастбищами. Первыми поселенцами села, которое получило название Спарта, были выходцы из села Хасаут-Греческое, семья Виктора Дебижева, а также беженцы из Карской области, семья Якова Марьева. Первым жителем села Спарта, родившимся в нем, была Лепирова Вера Ивановна. В 1926 году была открыта начальная школа, но самого здания школы тогда еще не было. Дети занимались в нанимаемых частных домах, а уже в 1930 году было построено здание начальной школы. Жители села приняли активное участие и в Великой Отечественной войне. Всего на войну ушло 76 человек, а вернулись 13. В настоящее время в селе живут люди разных национальностей, но большинство по-прежнему греки. Греки Карачаево-Черкесии бережно хранят свой язык, культуру, обычаи, с уважением относятся к культуре народов соседей. Большую работу по сохранению этнических корней проводит региональная общественная организация греков «Калиархи», которую возглавляет Владимир Иванович Кузнецов. Основная деятельность этого общества направлена на возрождение и сохранение родного языка, культуры, традиций и обычаев. Это все, что мы успеваем вам рассказать о греках в этой программе, но мы обязательно продолжим знакомство с этим и другими народами Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Реклама на 104.5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-800-782-26-04-61.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотеку быстро и выгодно?
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на «Этажи.ком».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Теберде, 7.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Вице-премьер Карачаево-Черкесской Республики Дагир Смакуев провел заседание правительства региона, на котором было рассмотрено порядка 15 вопросов. Кабинет министров принял проект постановления об утверждении стратегии развития здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики до 2030 года, который на днях был представлен главе Карачаево-Черкесии Рашиду Тимрезову. Стратегия определен ряд ключевых задач: повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, развитие системы оказания неотложной помощи, совершенствование льготного лекарственного обеспечения, создание медицинского информационно-аналитического центра, развитие скрининговых программ по ранней диагностике онкологических заболеваний и сама организация медпомощи. Члены правительства региона также внесли ряд важных изменений в нормативно-правовые документы, представленные различными министерствами и ведомствами. Министр цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики Валерий Медовый выступил с докладом перед делегацией Султаната Оман в рамках образовательной программы Высшей школы государственного управления РАНХИКС в Москве. Участие в модуле для зарубежной делегации – это не только возможность презентовать достижения региона, но и важный канал международного обмена компетенциями и опытом. В своем выступлении министр представил стратегию цифровой трансформации региона, сделав акцент на концептуальном переходе от простой автоматизации к качественным изменениям бизнес-моделей и госуправления на основе данных. Обмен опытом с зарубежными коллегами и федеральными экспертами позволяет нам сверять стандарты с лучшими мировыми практиками, отметил министр. В Карачаево-Черкесии будет реализован социально значимый проект, необходимый для поддержки взрослых граждан с ментальными нарушениями здоровья, которые сегодня из-за отсутствия специализированного стационарного учреждения вынуждены получать необходимую помощь и уход в других регионах страны. С этой целью планируется построить новый дом социального обслуживания для взрослых граждан с ментальными нарушениями, который позволит обеспечить получение ими специализированной помощи и постоянное комфортное проживание в родном регионе. Об этом сообщил глава республики Рашид Тимрезов в МАКС. Современный комплекс общей площадью свыше 12 тысяч квадратных метров станет пространством, где будут созданы все условия для комфортной, безопасной и достойной жизни.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Наш земляк Марат Чекунов завоевал золотую медаль чемпионата России по спортивной борьбе среди ветеранов. Соревнования в вольном стиле прошли в Москве при участии 246 спортсменов из 23 регионов России. Участвовали атлеты в возрасте от 35 до 60 лет. На соревнованиях Марат провел три поединка в весовой категории до 88 килограммов, дивизион С, 46-50 лет, и во всех одержал победу. Также бронзовую медаль чемпионата в весовой категории до 62 килограммов в дивизионе Б, 41-45 лет, завоевал наш земляк Рустам Лепшоков. На соревнованиях он представлял Ямало-Ненецкий автономный округ. Победители чемпионата получили право представить Россию на чемпионате мира по вольной борьбе среди ветеранов, который пройдет в октябре в Иордании. Тренируют наших вольников Азрет Джанкетов и Расул Чумаев. Министр физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии Дмитрий Тенц посетил учебно-тренировочные сборы по самбо, которые проходят в поселке Тибердам. Под руководством выдающихся российских спортсменов Никиты Клецкого, четырехкратного победителя чемпионатов мира по самбо, заслуженного мастера спорта России, и Игоря Беглерова, трехкратного победителя чемпионатов мира по самбо, заслуженного мастера спорта России. В ходе визита министр отметил высокий уровень организации и масштаб учебно-тренировочных сборов, поблагодарил организаторов за проделанную работу и вручил почетные грамоты именитым спортсменам. Особое внимание министр уделил значимости подобных мероприятий. По его словам, работа с титулованными наставниками не только совершенствует техническое мастерство спортсменов, но и формирует психологию победителя, дает бесценный соревновательный опыт и задает высокие профессиональные ориентиры для развития региональной школы самбо. В Усть-Жегутинском районе состоялся районный турнир по шахматам в рамках всероссийского марафона «Сила России», который проводится по инициативе сторонников партии «Единая Россия». Соревнования прошли на базе Центра движения первых. Участниками турнира стали спортсмены района, люди разных поколений и ветераны специальной военной операции. За шахматными досками они продемонстрировали стратегическое мышление, выдержку и внимание, а также могли пообщаться и обменяться опытом. Победители и призеры получили кубки, медали и грамоты. Напомним, что всероссийский марафон «Сила России» направлен на развитие массового спорта, популяризацию здорового образа жизни и вовлечение жителей в физкультурные мероприятия. В Карачаево-Черкесии в рамках марафона прошли спортивные мероприятия по разным направлениям, включая шахматы, легкую атлетику и силовые дисциплины. В общей сложности площадки марафона в республике посетили около 10 тысяч человек. В Карачаево-Черкесии состоялся товарищеский футбольный матч, посвященный Международному дню дружбы. Участниками встречи стали иностранные студенты Северокавказской государственной академии. Спортивное мероприятие организовало региональное отделение Всероссийского общественного движения «Здоровое Отечество». Цель матча – укрепление дружеских связей между студентами из разных стран, содействие их социальной адаптации, популяризация здорового образа жизни и создание условий для знакомства с культурой и традициями России через спорт. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Черкесск. Самый масштабный концерт. 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра. Александр Гум. Федос. Сарги. Ларго. Дани Абро. Артуро. Барни. Асият Исаева. Шахо. Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265.

0: В Донбайе 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Вице-премьер Карачаево-Черкесской республики Дагир Смакуев провел заседание правительства региона, на котором было рассмотрено порядка 15 вопросов. Кабинет министров принял проект постановления об утверждении стратегии развития здравоохранения Карачаево-Черкесской республики до 2030 года, который на днях был представлен главе Карачаево-Черкесии Рашиду Тимрезову. В стратегии определен ряд ключевых задач – повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, развитие системы оказания неотложной помощи, совершенствование льготного лекарственного обеспечения, создание медицинского информационно-аналитического центра, развитие скрининговых программ по ранней диагностике онкологических заболеваний и сама организация медпомощи. Члены правительства региона также внесли ряд важных изменений в нормативно-правовые документы, представленные различными министерствами и ведомствами. Министр цифрового развития Карачаево-Черкесской республики Валерий Медовый выступил с докладом перед делегацией Султаната Оман в рамках образовательной программы Высшей школы государственного управления РАНХИКС в Москве. Участие в модуле для зарубежной делегации – это не только возможность презентовать достижения региона, но и важный канал международного обмена компетенциями и опытом. В своем выступлении министр представил стратегию цифровой трансформации региона, сделав акцент на концептуальном переходе от простой автоматизации к качественным изменениям бизнес-моделей и госуправления на основе данных. Обмен опытом с зарубежными коллегами и федеральными экспертами позволяет нам сверять стандарты с лучшими мировыми практиками, отметил министр. В Карачаево-Черкесии будет реализован социально значимый проект, необходимый для поддержки взрослых граждан с ментальными нарушениями здоровья, которые сегодня из-за отсутствия специализированного стационарного учреждения вынуждены получать необходимую помощь и уход в других регионах страны. С этой целью планируется построить новый дом социального обслуживания для взрослых граждан с ментальными нарушениями, который позволит обеспечить получение ими специализированной помощи и постоянное комфортное проживание в родном регионе. Об этом сообщил глава республики Рашид Тимрезов в МАКС. Современный комплекс общей площадью свыше 12 тысяч квадратных метров станет пространством, где будут созданы все условия для комфортной, безопасной и достойной жизни.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
1: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Умница. Открой дверь. Сейчас ты познакомишься с дорогим женихом.

0: 104,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
3: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
4: 25-55-10.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888.

0: В Архызе 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Дагестан планирует расширять географию поставок продукции АПК за рубеж, включая экспорт урбеча, соков, мясных изделий и минеральных вод в Султанат Оман и Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас регион продолжает отгружать товары сельхозпереработки в Иран, Азербайджан, Узбекистан, Киргизию и другие государства. На конец мая экспорт с начала года в номинальных ценах составил 28 миллионов долларов. Ингушетия. Древнейший христианский храм Тхабаерды в Ингушетии получит воссозданную историческую черепицу, которую специалисты изготовили по найденным при раскопках фрагментам. В офис уже доставили первые образцы покрытия для крыши. Новые изделия точно повторяют размеры найденных у памятника древних фрагментов, а на их тыльной стороне реставраторы восстановили историческую надпись. Проект реставрации возобновился в 2023 году. Глава Комитета госохраны объектов культурного наследия республики Тимерлан Кадзоев уточнил, что полномасштабные работы стартуют только после завершения раскопок, а пока согласованы лишь временные конструкции. Кабардино-Балкария. Средства размещения туристов в Кабардино-Балкарии внедряют новый цифровой сервис заселения гостей через российский мессенджер «Макс». Первыми к новому формату присоединились отели сети «Азимут». Всего в республике на цифровое заселение к сентябрю перейдут 11 объектов размещения с номерным фондом более 50 номеров. Новый сервис заселения через раздел «Цифровой ID» в мессенджере «Макс» позволяет пройти регистрацию в гостинице без предъявления бумажного паспорта. Его внедрение сокращает время регистрации и повышает качество обслуживания. Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии построят психоневрологический интернат. Современный комплекс общей площадью свыше 12 тысяч квадратных метров станет пространством, где будут созданы все условия для комфортной, безопасной и достойной жизни. В главном корпусе на 100 мест будут оборудованы жилые комнаты, столовая, кабинеты медицинского обслуживания, помещения для реабилитации и мастерские для творческих занятий. Рядом благоустроенная территория и прогулочные пространства. В учреждении граждане смогут получать круглосуточное социальное сопровождение, медицинский уход, реабилитационную помощь и психологическую поддержку, а также участвовать в оздоровительных, культурных и социальных программах. Северная Осетия. В Северной Осетии завершился студенческий турслет «Горская дружба». Турслет объединил участников из 45 университетов России, Абхазии и Южной Осетии. Организаторами выступили Ассоциация развития молодежного активного туризма и Северо-Кавказский федеральный университет при поддержке Минобрнауки России. В течение 5 дней участники не только получили базу в образовательном блоке, но и отправились в реальные походы за новыми знаниями. Участники не только освоили конкретные умения, это обустройство лагеря, оказание первой помощи, ориентирование, но и получили инструменты для создания и развития туристических сообществ в своих университетах. Программа турслета была направлена на информирование участников о системе и структуре работы студенческих турклубов, обучение созданию и организации деятельности студенческих туристических клубов и обмен опытом. Ставропольский край. В Ставрополе появится футбольный стадион с трибунами, вмещающий 1000 человек. Для реализации проекта в качестве меры поддержки инвесторам дадут землю в аренду без проведения торгов, сообщил министр экономического развития Антон Доронин. Предоставление участков без конкурса – один из самых популярных механизмов поддержки на Ставрополье. Им воспользовались уже 55 инвесторов. Чечня. В парашютном центре «Гудскай» Российского университета спецназа имени Владимира Путина увеличился поток клиентов из России и зарубежья, сообщил по итогам рабочего совещания помощник главы Чеченской республики, руководитель университета. Он отметил положительную динамику по сравнению с прошлым годом. Увеличился поток клиентов из России и зарубежья, прошла ротация состава, а также наблюдается рост числа иностранных спортсменов. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Я все так же, Анна Гончарова, приветствую всех и каждого. Мы продолжаем наш совместный цикл радиопередач с участием представителей Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Стараемся разъяснять отдельные аспекты обеспечения дорожного, безопасности дорожного движения, разъясняем нормы законодательства, ну и, конечно же, разбираем практические ситуации, которые помогут автовладельцам на дороге. Друзья, сегодня будет достаточно актуальная тема. Будем надеяться, что эти знания будут пригождаться только в прикладном смысле. Ну и на практике никто из наших радиослушателей с этим не столкнется. Вы попали в дорожно-транспортное происшествие. Алгоритм действий и полезные советы. Вот такая тема сегодня будет разбираться в нашем прямом радиоэфире. Друзья, я хочу напомнить, что каждый из вас может не только слушать, но и активно задавать вопросы. Их мы принимаем на нашей официальной странице ВКонтакте, на странице нашей радиостанции КЧРФМ. Заходите, подписывайтесь и задавайте вопросы в личных сообщениях или в комментариях под любой из публикаций. Если успеваете в рамках прямого эфира, гость, эксперт в эфирной студии даст ответ здесь и сейчас. Итак, друзья, хочу представить гостя в эфирной студии. Это старший государственный инспектор отдела ДПС Управления Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитан полиции Станислав Синица. Здравствуйте, Станислав.
1: Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Ну что, Станислав, вот сегодня у нас вот такая тема, дорожно-транспортное происшествие. На самом деле, я хочу, знаете, вот отдельно отметить, что всегда, при любом стаже вождения, при любых обстоятельствах, дорожно-транспортное происшествие – это, конечно, стрессовая ситуация, ситуация, которая выводит нас из зоны комфорта, что называется, и порой автовладельцы ведут себя не так, как необходимо, может быть, от того, что не знают, как поступать правильно и в рамках закона в данной ситуации, может быть, вообще теряются, да. И сегодня мы хотим вооружить вас знаниями, что можно делать, что нужно делать, как поступать в ситуации дорожно-транспортного происшествия в разных обстоятельствах, а чего делать категорически нельзя. Вот об этом пойдет наше повествование. И, друзья, действительно, тема актуальная. Мы в прошлом нашем радиовыпуске говорили об итогах аварийности. Есть, конечно, позитивная тенденция, меньше дорожно-транспортных происшествий, есть изменения по числу раненых, пострадавших людей, но дорога – дело такое. Никто не застрахован. Конечно же, мы с вами призываем всех наших радиослушателей к законопослушному поведению, к строгому соблюдению правил дорожного движения. Это касается и автовладельцев, и пассажиров, и пешеходов. Конечно же, тоже касается эта тема, этот призыв. Поэтому, друзья, давайте будем говорить. Станислав, вам слово. Я думаю, что вы тоже разделяете такое мнение. Конечно, ДТП очень неприятная ситуация. Вы видите и собственными глазами, да, и по работе. Ну, и, наверное, в обычной жизни так или иначе кто-то видел, слышал, ну и понимает, что это очень неприятная ситуация. Что
1: да,
0: делать?
1: Да, действительно, Анна, начнем с того, что дорожно-транспортное происшествие – это действительно неприятная ситуация, от которой не застрахован ни один водитель, даже если вы всегда соблюдаете правила дорожного движения. Если вы аккуратно водите транспортное средство, всегда может найтись водитель, который своими необдуманными действиями вызовет аварийную ситуацию. И, к сожалению, может произойти тоже дорожно-транспортное происшествие не по вашей вине. Достаточно часто бывают такие ситуации. Люди, даже которые соблюдают, пытаются соблюдать дорожно-транспортные происшествия, если они, к сожалению, попадают в них, то бывает так, что некоторые из них даже алгоритм действий, который должен быть, да, пройдется при дорожно-транспортном происшествии.
0: Не знают просто
1: они,
0: люди.
1: Они не знают, да, потому что, скажем так, не попадали в таких ситуации.
0: А что должно быть у автомобилиста, да, что должно быть в машине на случай, ну, вот такой непредвиденной ситуации, да, вот сейчас знак аварийной остановки всегда вот как-то всплывает, может быть, какие-то еще моменты необходимо иметь в автомобиле, которые, ну, предметы, да, устройства, которые могут помочь в такой ситуации?
1: Прежде всего, безусловно, это должен быть знак аварийной остановки, то есть, если произошло дорожно-транспортное происшествие, водители данных транспортных средств должны оставаться на месте без движения, остановить свои транспортные средства. Они должны оставить свои транспортные средства в таком положении, каком они находятся после столкновения, ни в коем случае их не передвигать. У каждого водителя это в обязательном порядке должен быть знак аварийной остановки, который, соответственно, он должен будет достать и выставить, да, скажем так, за 15 метров до транспортного средства, чтобы...
0: Это в населенном пункте, а вне населенного 30, да? Вот мы уже знаем, мы все это выучили.
1: Совершенно верно, да. Чтобы предупредить других участников дорожного движения, чтобы они были внимательны и аккуратны.
0: Страховой полис – это тоже обязательное требование. В последние годы мы... уже достаточно четко понимаем и знаем, что эта вещь достаточно полезная, нужная. Ну и в случае дорожно-транспортного происшествия, конечно же, страховой полис будет выручать и от финансовых потерь, и поможет возместить ущерб. Давайте про страховой полис.
1: Начнем тоже со страхового полиса. Как вы уже сказали, это в обязательном порядке. Это каждое транспортное средство должно быть застраховано. У каждого водителя должен быть страховой полис ОСАГО, либо же страховой полис КАСКО, да, при возможности, который в разы упрощает просто процедуру оформления дорожно-транспортного происшествия на самом деле. И можно, если произошло дорожно-транспортное происшествие, то у водителя, который попал в эту неприятную ситуацию, обычно бывает бумажный полис ОСАГО, с ним выдаются европротокола, бланки европротокола.
0: Это страховой компании, они сразу дают бумажный полис, если вы оформляете непосредственно в страховой компании. А если электронная страховка, да, если оформляете онлайн, то можно там же взять и распечатать, собственно. Друзья, да, я делаю так, оформляю электронно полис, распечатываю на бумажном носителе и европротокол на всякий вот такой неприятный случай тоже распечатываю и имею при себе. Возить при себе – это тоже хорошая вещь. Ну и, друзья, всякие разные моменты, да, когда вы получаете полис ОСАГО, обязательно сохраняйте телефоны обратные страховых компаний. Будет возможность, да, вот в такой ситуации позвонить комиссару, аварийному комиссару, и связаться, узнать, что и как делать. Полис ОСАГО – обязательное требование, может быть, он электронный, но вот на практике практика показывает, что лучше распечатать и европротокол к нему же, чтобы на месте в случае ДТП оформить. Хорошо, какие еще предметы и приспособления, возможно, необходимо иметь в автомобиле на случай аварийной ситуации?
1: Ну, Анна, не будем забывать также про световозвращающие жилеты, которые обязательно, в обязательном порядке лучше, конечно же, иметь. Особенно если дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток, где видимость ограничена. То есть водитель, одевая данный жилет, он уже обозначивает себя на дороге. Уже водители, которые даже в темное время суток, он, получается, он уже заметен на дороге.
0: То есть обезопасить себя от повторного ДТП, да?
1: Да,
0: бывали такие случаи, к сожалению, когда участники автоаварии выходили, рассматривали автомобили, смотрели, что как произошло, если неосвещенный участок дороги, темное время суток, к сожалению, они становились жертвами других ДТП. Поэтому, друзья, световозвращающий жилет – это тоже очень хорошая и полезная вещь. По медицине. Аптечка, да, правила меняются, то она обязательно, то не обязательно, то наполнение меняется, то убирают лекарства, то добавляют перевязочный материал. Лучше все-таки аптечку иметь.
1: Безусловно, также про это даже разговоров не должно быть, потому что аптечка в первую очередь в каждом автомобиле, я считаю, должна быть аптечка первой медицинской помощи. Это просто взять за правило. Она не занимает много места.
0: Может, в багажнике, в бардачке, под сиденьем поместиться.
1: Под сиденье, да, срок годности ее тоже как бы... 1.5-2 года, грубо говоря, да, если
0: я не ошибаюсь. Ну, можно потом просто
1: да,
0: обновлять.
1: Она недорогая, но в любом случае, знаете, как говорится, лучше пусть она будет, и она не пригодится, чем когда она понадобится, ее не будет. Поэтому попросим наших автолюбителей приобрести ее в обязательном порядке, чтобы она, конечно, присутствовала.
0: Ну, то сейчас вот в набор входят аптечки, ножницы, жгут, перчатки, маска, перевязочный материал и вот эти устройства для проведения дыхания, да, рот в рот. При необходимости вы можете дополнить, да, какими-то сердечными средствами, там, йод-зеленка, обезболивающие какие-то. Это самостоятельно, это не возбраняется. Ну и, наверное, огнетушитель. Еще один важный момент, потому что в случае ДТП возможно возгорание. И здесь огнетушитель просто необходим жизненно.
1: напомним, что да, для легковых автомобилей огнетушитель должен быть объемом не меньше 2 литров. Сейчас в продаже, в свободном доступе есть такие наборы автомобилистов, они называются. То есть человек может, ему не обязательно собирать, да, там аптечку покупать, аварийный знак, жилет, да. В данных наборах уже все присутствует, все, что необходимо.
0: То есть и в торговых сетях, и на маркетплейсах наверняка.
1: В свободной продаже, в супермаркетах, в магнитах находится, пожалуйста, в свободном доступе. Человек зашел, приобрел данный набор.
0: Положил в автомобиль, машину, да. И пусть он никогда вам не понадобится.
1: Уже спокойно передвигается.
0: Хорошо, давайте немножечко к терминологии. Что же все-таки считается дорожно-транспортным происшествием?
1: Начнем с того, что в дорожно-транспортном происшествии всегда участвуют движущиеся транспортные средства. Это может быть как одна машина, так и, скажем, несколько транспортных средств.
0: Движущиеся, да, то есть ДТП всегда происходит с движущимся транспортным средством. Хорошо, порядок действий, да, давайте вот к практической ситуации. Порядок действий после столкновения. Каков порядок, как правильно действовать?
1: После порядок действия, давайте обговорим, он алгоритм даже, скажем так, действий после дорожно-транспортного происшествия. Водителю необходимо остановиться, заглушить двигатель транспортного средства и включить аварийную
0: сигнализацию.
1: Если видимость плохая и дорожно-транспортное происшествие произошло где-то за городом, скажем, там в темное время суток, как мы уже говорили ранее, при наличии водителя ему необходимо надеть жилет с светозащищающими элементами, чтобы он был заметен на дороге. И прежде чем выйти из автомобиля, нужно убедиться, что это безопасно. Поэтому, может быть, вблизи дороги остановилось транспортное средство, поток машин идет. Не будем говорить о плохом, но не стоит об этом и забывать, что прежде всего это безопасность. Убедились в том, что транспортного средства нету в попутном направлении. Открыли машину, спокойно вышли, осмотрели место столкновения, осмотрели характерные следы дорожно-транспортного происшествия, технические повреждения.
0: Ну и знак аварийной аварийная остановка. Его знак тоже выставляем сразу, чтобы не провоцировать последующие дорожно-транспортные происшествия.
1: Напомним, да, что расстояние. В городской черте, да, расстояние выставляется за 15 метров от ДТП, а за пределами вненаселенных пунктов, скажем, там на трассе или где-нибудь еще, он выставляется за 30 метров, чтобы предупредить других водителей.
0: Давайте продолжим. Вот дальше, насколько я понимаю, возникает вопрос с человеческими жизнями, да, мы, конечно, смотрим на то, есть пострадавшие или нет. Но вот об этом мы немножечко подробнее поговорим. Давайте дальше по технической составляющей. Да, человеческая жизнь важнее всего здесь, безусловно, но здесь мы отдельно будем говорить. Дальше по технической части. Надо ли проверять узлы и агрегаты? Может быть, где-то что-то подтекает и бензин течет? Это же тоже опасно.
1: Обязательно. Об этом тоже не нужно забывать. Когда вышли из машины, осмотрели транспорт, убедились, что все живы-здоровы, допустим, пострадавших нет. Нужно также убедиться, потому что очень часто начинается при столкновении транспортных средств. Не забывайте, что повреждается топливная система, да, где может происходить утечка как бензина, так и газа. Необходимо, если машина заведена, ее заглушить сразу, незамедлительно. При возможности, если это позволяет моторный отсек, нужно скинуть клеммы с аккумуляторной батареи.
0: Чтобы не было искры, да, и не было возгорания.
1: Не было, совершенно верно. То есть нужно машину обесточить, как свою, так и то транспортное средство, которое тоже попало в дорожно-транспортное происшествие.
0: Ну и отойти на безопасное расстояние, если все-таки бензин подтекает или газ испаряется. Обесточили, заглушили, скинули клеммы с аккумулятора и отошли на безопасное расстояние. Но все-таки вот те предметы, которые относятся к ДТП, да, мы лучше не убираем, не передвигаем.
1: С места
0: мы об этом
1: мы не должны
0: помним,
1: убирать,
0: да. То есть автомобиль, детали, может быть, обломки, мы их не убираем. Хорошо, это тоже, как бы, скажем, такой важный момент. Куда звонить после дорожно-транспортного происшествия? Да, вот вопрос тоже такой актуальный. Сразу мы, как как-то забываем номера всех экстренных служб. Кто-то вообще 911 набирает, кто-то 03, 02 по привычке. Но сейчас же есть единые службы вызова оперативных служб. 112 с мобильного, 102 – это вызов полиции, 103 – это скорая помощь. Куда вообще звонить, да, как правильно действовать в ситуации дорожно-транспортного происшествия?
1: Вы знаете, действительно, как показывает практика, при дорожно-транспортном происшествии участники данного происшествия находятся немного в шоковом состоянии, не то что в пространстве, да, у них...
0: Не всегда адекватно,
1: потеряна, да, ориентация, пока они не понимают, что происходит, поэтому обычно бывает такое, что человек попал в ДТП, он выходит, начинает звонить родственникам, начинает там звонить знакомым, чтобы те оказали
0: выручали,
1: ему какое-то содействие, да, чтобы спрашивать, что происходит, что нам делать, какой алгоритм действий. Ну, давайте напомним нашим радиослушателям, что, наверное, необходимо, если вы вдруг, к сожалению, попали в дорожно-транспортное происшествие, если оно оказалось без пострадавших, нужно выйти, как мы уже говорили ранее, да, алгоритм действий, то есть осмотреть транспорт, посмотреть, обесточить при необходимости по сотовому телефону. Вот, прежде всего, это убедиться, что нет пострадавших в данном ДТП. И все же, если вдруг так произошло, что кто-то нуждается в медицинской помощи, то ее можно вызвать по номеру телефона, набрав с мобильного телефона, набрав 103, или позвонить в службу 112, сообщите, где вы находитесь, что у вас произошло. Прежде всего, это нужно рассказать, есть ли пострадавшие, уточнить точное местонахождение, чтобы к вам могла приехать скорая, оказать
0: если
1: помощь.
0: Если на трассе, как объяснить, да, где? Какие-то ориентиры природные, да, пригорок, лесок, какой-то указатель, да, вот, кстати, мы еще часто видим на дороге, да, указатели километров, да, то есть небольшие такие таблички с цифрами. Если вы видите ближайшую такую табличку, укажите, да, какая это трасса и цифры, которые указаны на такой табличке. То есть это примерный километр, чтобы быстрее и лучше ориентироваться.
1: Действительно, если вы, допустим, находитесь в городской черте, вы местный, да, вы можете ориентироваться, где вы находитесь, спокойно можете объяснить, чтобы скорая к вам приехала. Но бывает так, что все мы выезжаем за город, мы выезжаем на отдых. К сожалению, не всегда мы отслеживаем, куда мы передвигаемся. Очень много водителей передвигаются при помощи навигации. Да, это то, что системы, мессенджеры, которые позволяют вбить конечную точку и уже двигаться по навигации. В данных навигаторах там показывается номер дороги и название дороги. То есть, исходя из этого, можно уже определить, где мы находимся, населенный пункт, чтобы сообщить. Если же получается так, что, допустим, навигации у нас нету, навигатор не работает, то, как вы сказали правильно,
0: по старинке, достопримечательностям,
1: да,
0: по приметным местам.
1: Да, есть таблички, которые означают номер, километраж дороги, есть таблички, которые показывают населенный пункт, где мы находимся, где мы проезжаем. И уже исходя из этого можно более-менее скорректировать наше местонахождение, чтобы вызвать карету скорой помощи для оказания медицинской помощи пострадавшим.
0: Ну и, кстати, друзья, вызов на номер единой службы, да, 112, он удобен чем? Что диспетчер сразу спросит, есть пострадавший или нет. Он будет уже передавать информацию в госавтоинспекцию, да, то есть не надо делать несколько звонков. То есть по единому звонку направят и скорую медицинскую помощь, направят и сотрудников госавтоинспекции, а если, например, подтекает там топливо, то необходима будет помощь пожарных, которые будут смывать топливо с проезжей части. То есть это очень удобно. Звонок в одну единственную службу, 112. Только, пожалуйста, будьте готовы подробно разъяснить, что произошло, какие последствия и какая помощь необходима. Ну и далее, после всего этого, будем приступать уже к оформлению, да, дорожно-транспортного происшествия. Здесь тоже много вопросов. Кто-то оформляет на месте, кто-то вызывает еврокомиссара. Да. Станислав, поясните, что и как здесь делать, что здесь важно знать.
1: Бывает, что если в состоянии стресса водитель самому сложно оформить ДТП по европротоколу. Да, то есть по европротоколу он оформляется водители, если они договариваются между собой, между собой устанавливает, кто виновник дорожно-транспортного происшествия, кто нарушил, допустим, правила дорожного движения, в результате чего произошло ДТП. Обычно люди составляют самостоятельно европротокол, где рисуется схема, место, делаются фотографии с разных ракурсов, там слева, справа, сбоку, детально повреждения фотографируются. Если же и после чего, то есть документы подаются в страховую компанию. Если же водитель, допустим, после дорожно-транспортного происшествия, ему самостоятельно тяжело, да, по каким-то там причинам, оформить по европротоколу, то можно вызвать комиссара, аварийного комиссара. Это специалист, который поможет правильно оформить дорожно-транспортное происшествие, подскажет, как сделать фотографии. Он консультирует участников дорожно-транспортного происшествия, но сам не оформляет данные документы. Uh-huh. Иногда аварийные комиссары предлагают свои услуги автоюриста, то есть сопровождают, могут собрать необходимые документы для подачи в страховую компанию или там для предоставления в госавтоинспекцию.
0: Скажите, вот европротокол, он же возможен только в случае, если нет пострадавших, я правильно
1: Совершенно
0: понимаю?
1: Верно,
0: и
1: да.
0: Небольшой размер ущерба, да, какие-то определенные границы есть. Если есть пострадавшие, друзья, европротокол невозможен. Если есть пострадавшие, раненые или погибшие в дорожно-транспортном происшествии, то такие материалы оформляют только сотрудники полиции, госавтоинспекции в частности. Хорошо, давайте поговорим о том, как действовать в ситуациях, когда есть пострадавшие. Эта информация будет полезна для всех, потому что, ну, никто не знает, когда и в какой ситуации окажется. А правильно сориентироваться, оказать необходимую доврачебную, первую доврачебную помощь на дороге пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии, это может быть очень дорого стоить, да, и стоит человеческой жизни. Правильно или неправильно? Поэтому давайте вот на этом подробно остановимся.
1: Если в машинах, если произошло дорожно-транспортное происшествие и в данных машинах оказались, к сожалению, пострадавшие, не будем забывать, что бездействие и промедление, оно опасно. Лучше время не стоит терять. На практике об этом забываются. Первым делом, как показывает наша практика, люди выходят и начинают оценивать ущерб.
0: Насколько пострадала машина, да?
1: Да, то есть совершенно верно.
0: Это печально.
1: Ну, для начала, если вдруг так произошло, что в машине оказались люди, которые пострадали, к ним нужно подойти, попробовать с ними поговорить, если они в сознании, чтобы понять, как они себя чувствуют, да, то есть, если человек в сознании, он может пояснить,
0: где болит,
1: что зажало, чтобы уже, исходя из этого, принимать соответствующие действия и меры. Если человек отвечать не может, но он потерял сознание, поддерживайте диалог. Если он более-менее в сознании, нужно его поддерживать, не
0: то
1: давать,
0: надо беседовать
1: чтобы...
0: с ним.
1: Совершенно верно. До приезда скорой помощи нужно поддерживать с ним диалог. Также следите, если вдруг дорожно-транспортное происшествие произошло зимой, и человек, допустим, оказался зажатым, да, в транспорте, или он не может самостоятельно покинуть салон машины, нужно следить о том и не забывать, чтобы он не переохладился, чтобы он не замерз. Такие моменты тоже нужно учесть. Если пострадавшие не могут самостоятельно выбраться из машины, вытаскивать их категорически запрещено. Это может только навредить им. Лучше дождаться помощи спасателей, которые уже профессионально помогут извлечь человека из салона машины, если он зажатый.
0: Ну, в случае, если вот есть угроза, да, и топливо вытекает, тогда можно аккуратно постараться, да, вызвали человека только в этой ситуации, если есть угроза возгорания. Если нет такой угрозы, человека оставляем в автомобиле. Извлекать его будут максимально бережно специалисты экстренных служб. Да, чего нельзя делать, да, вот когда оказывается первая помощь, чтобы не навредить, да, вот давайте все-таки, знаете, какой момент проговорим, как мне кажется, важно понимать один момент, если вы обладаете знаниями, навыками, вы, например, медицинский работник или сотрудник полиции, МЧС, у вас есть точное понимание того, как действовать, тогда мы приступаем к оказанию помощи. Если вы когда-то где-то что-то слышали, но точно не знаете, помогут ли ваши действия пострадавшему, тогда лучше не приступайте. Дождитесь любых экстренных служб, медиков, полицию, госавтоинспекцию. Они будут уже делать правильно все. Станислав, чего нельзя делать при оказании первой помощи?
1: Вы знаете, что бывают случаи, когда ситуация, допустим, экстренная, и нет времени ждать скорой помощи. Тогда пострадавших лучше отправить на попутной машине в больницу, если машины нет рядом, или отвезти самостоятельно и сразу же вернуться на место дорожно-транспортного происшествия. В больнице нужно установить данные пострадавших. Если есть водительское удостоверение, нужно им предоставить, чтобы они смогли записать фамилию, имя, отчество пострадавших, чтобы как-то помочь найти родственников, связаться с ними, да, сообщить, что произошла такая неприятная ситуация. С другой стороны, если не оказать помощь пострадавшему, может...
0: Да, кстати, вот эта вот статья уголовная, не оказание помощи человеку, находящемуся в опасности, да, здесь тоже уголовная ответственность. Поэтому, друзья, давайте об этом помнить, что есть и такой момент. Хорошо, давайте еще поговорим о том, чего вот все-таки не надо делать на месте происшествия. Мы вот с пострадавшими разобрались, да, то есть мы вызываем скорую, оказываем помощь самостоятельно на месте, если можем, если нет, отправляем на попутных машинах. Другие моменты, да, вот по наблюдениям, вот, люди ругаются, порой даже бывает дерутся на месте происшествия, это только усугубит ситуацию, но никак не поможет. Станислав.
1: Точно не стоит, как вы сказали, это выяснять отношения с другими участниками дорожно-транспортного происшествия. Даже если они не правы, это уже не изменит ситуацию. Попробуйте просто сдержать свои эмоции, свой гнев. Нужно лучше успокоиться, посмотреть объективно, да, на данную ситуацию.
0: Наверное, никто не хотел вот специально, чтобы вот пострадали, разбить вашу машину. Ну, вот такая ситуация случилась. Махать кулаками на месте ДТП точно не надо.
1: Ну, совершенно верно, потому что виновник ДТП пострадал тоже как минимум материально. Материальным ущербом ему придется восстанавливать и свой автомобиль, и... автомобили, в результате которого тоже произошло дорожно-транспортное происшествие.
0: Еще один важный аспект. Скрываться с места ДТП тоже нельзя. Это запрещено законом, и за это уже уголовная ответственность наступает. Станислав, хочу, чтобы вы это тоже проговорили и пояснили.
1: Прокомментируем этот момент тоже действительно, что оставлять место дорожно-транспортного происшествия категорически не стоит. Напомним, что за это может грозить лишение водительского удостоверения. Даже если вы опаздываете на важную встречу, на работу, напоминаем, что если произошло дорожно-транспортное происшествие, покидать его категорически нельзя. Если это мелкое дорожно-транспортное происшествие, там произошло ночью или на парковке, и кажется, что никто не видел, можно уехать, то напомним, что в городах уже не секрет давно, везде полным-полно камер видеонаблюдения.
0: Умный город, паутина.
1: Умный город, паутина. И просто у многих даже на домах уже висят камеры видеонаблюдения. То есть при желании можно отследить и маршрут, и номер государственных регистрационных знаков на транспортном средстве, там, которое, допустим, задело чью-то машину. И уже исходя из этого установить лицо, которое...
0: Виновника ДТП все равно найдут.
1: ДТП, да, и привлечь его к ответственности.
0: Ну и, кстати, в нашей республике тоже были такие случаи, да, давайте вспомним вот республиканскую столицу, да, вот это резонансное ДТП, когда пострадал ребенок на улице Октябрьской, тогда, да, скрылся, к сожалению, водитель, но его все равно нашли и, конечно, привлекли к уголовной уже ответственности. Хорошо, что еще может помочь в спорных ситуациях на дороге? Такие бывают, каждый думает, что он прав, хочет уйти от ответственности. Что может доказать невиновность?
1: Вы знаете, практически из всех дорожно-транспортных происшествий, которые происходят, каждый водитель, наверное, считает, что он был прав. Как показывает практика, в редких единицах случаях человек выйдет, скажет, да, ребята, извините, вина моя, признаю,
0: ошибся.
1: Давайте, да, с кем не бывает. Но все-таки, если произошло, то при спорных ситуациях не стоит доказывать свою правоту, учить виновника правилам дорожного движения. С этим разберутся сотрудники госавтоинспекции. Когда выясняются все обстоятельства, им поможет и запись видеорегистраторов, если в машинах они установлены. Также опрашивают очевидцев, если есть спорные какие-то, да, моменты. Как мы говорили уже ранее, не будем забывать о видеокамерах, которые... большой процент свой вклад вносит при различных спорных ситуациях.
0: Ну и бывает, кстати, так, что вот эти данные очевидцев, видеорегистратора и камер наблюдения меняют ситуацию, да, которая была на месте, коренным образом. Выясняется, кто прав, а кто виноват. Друзья, время наше эфирное стекло. Мы надеемся, что полученные сегодня знания будут вам полезны только в прикладном смысле, да, для общего развития, никогда не пригодятся на практике. Мы сегодня говорили о том, как поступать и действовать в случае дорожно-транспортного происшествия. Берегите себя.

0: таким хоромом.
1: Царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
5: Возрастная категория 14+.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

В Учкикене 10:00. Доброе утро, любимый черкесск! Доброе утро, Карачаево, Черкесия! На часах ровно 10, и самое время открывать нашу музыкальную кухню. В эфире утреннее шоу «Завтрак FM» в студии. С вами я, меня зовут Белла. Друзья, экватор рабочей недели, день прекрасный сам по себе. И сегодня мы будем делать этот день идеальным вместе с вами. В ближайший час будут звучать исключительно самые горячие кавказские хиты, и не только, а также ваши приветы прозвучат на всю Карачаево-Черкесию. Прямо сейчас открываем наш интерактивный стол заказов. Заходите на нашу официальную страницу ВКонтакте, подписывайтесь, пишите, называется она КЧРФМ. Пишите, кому хотите поднять настроение, кого хотите поздравить и какую песню запустить в наш эфир. Ну а чтобы вы не думали долго, мы врываемся в этот час с абсолютного хита, под который весьма вероятно вам захочется пуститься в пляс. Черкесск, прибавляем звук в машинах, домах и офисах. Поехали! Поехали!

Завтрак FM, программа по вашим музыкальным заявкам. Прямо сейчас в эфире КЧР FM. И, друзья, сейчас на нашей музыкальной кухне особенный праздничный момент. У нас в коллективе сегодня большой праздник. Сегодня у дочери нашей прекрасной, замечательной коллеги Анны маленький, но такой важный юбилей. Ей исполняется целых 10 лет. С днем рождения, Анечка младшая. Да-да, и мама, и дочь обе Анны. Расти самой счастливой, здоровой, радуй маму своими успехами и почаще улыбайся. Анечка, дорогая, поздравляем всю вашу семью. И привет, огромный привет вашей бабушке, которая с утра испекла фантастически вкусный и огромный торт. Обнимаем коллективом и ловите от нас музыкальную открытку.

Завтрак FM продолжается, и у нас есть первый человек, который проснулся и написал нам. О боже, такой человек существует, его зовут Мурат. Здравствуйте, всем хорошего дня. Если можно, песню «Она безумна». Спасибо, Мурат. Не можно, а нужно. Вам большой-большой привет от нас, отличного настроения, очень приятно, что вы рядом с нами. Ну, а мы продолжаем.

Завтрак ФМ с вами прямо сейчас. Друзья, я напомню, сегодня среда, 5 августа. Погода сегодня просто сказка. Синоптики обещают комфортные плюс 27 и малооблачно. Так что дышать в городе стало чуть полегче. Напомню, что написать нам можно во ВКонтакте. Наша страница называется КЧР ФМ. Залетайте туда прямо сейчас, пишите приветы, а я с удовольствием их зачитаю в прямом эфире. Николь Ю продолжит наш эфир.

0: 104.5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса
2: или потеря багажа — все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
7: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: 5.
1: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
2: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона.
3: На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата.
2: Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
4: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Это не Земля и не Африка, родной.
1: Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она...

0: Теберде, 12:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темреза в своем канале ВМАКС поприветствовал участников Всероссийского детского туристического слета, который стартовал в городе-курорте Теберде. Первыми прибыли 130 победителей номинации «Открывай страну» тур-клубы. «Рад приветствовать участников в нашей гостеприимной республике. Желаю каждому ярких впечатлений, новых друзей, интересных маршрутов и незабываемых открытий. Пусть эти дни станут частью большой истории дружбы и любви к нашей республике и всей стране», написал глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов в МАКС. Мероприятие проводится Российским движением детей и молодежи «Движение первых» совместно с Министерством по делам молодежи Карачаево-Черкесской республики и Карачаево-Черкесским государственным университетом имени Алиева. В Карачаево-Черкесии продолжается развитие федеральной дорожной сети, отметил в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Руководитель региона подчеркнул, что особое значение имеет обновление маршрутов, ведущих ключевым туристическим объектам республики. Один из таких важных проектов – модернизация участка федеральной трассы А-156 Саратюз-Кардоникская, ведущего к всесезонному курорту Архыз и специальной астрофизической обсерватории РАН. Эта дорога имеет важную роль в формировании современного туристического кластера, обеспечивая удобный доступ к одному из самых популярных центров отдыха нашей страны, написал Рашид Темрезов в МАКС. Сотрудники Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской республике проводят пожарно-тактические учения, обследования и профилактические визиты в образовательные учреждения региона в рамках подготовки к новому учебному году. Очередная тренировка состоялась в школе курортного поселка Домбай. Основными задачами учений стали отработка действий администрации и персонала образовательного учреждения при обнаружении возгорания, своевременного сообщения в пожарную охрану, применение первичных средств пожаротушения, а также совершенствование действий подразделений по тушению пожара и спасению людей. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25 55 10.
5: 25 55 10.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-00-23.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания. Практика. Профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
3: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, тиснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон плюс 7 928 030 02 85.
4: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
5: Сложно!
4: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: 105.5. Черкесск. Самый масштабный концерт 9 августа на сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра, Александр Гум, Фидос, Сарги, Ларго, Дани Абро, Артуро, Барни, Асият Исаева, Шахо, Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Где мне дом с баней найти?
9: Все на сайте «Этажи».
8: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
9: Там же на сайте «Этажи».
8: А ипотеку быстро и выгодно.
9: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
8: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
9: Найди свой дом на «Этажи.ком».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас продолжить знакомство с духовными и культурными традициями народов Карачаево-Черкесии. Цикл радиопрограмм «Моя республика» приурочен к проведению в Карачаево-Черкесии Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом страны Владимиром Путиным. Сегодня мы начнем рассказ о греках. Согласно последней переписи населения, в Карачаево-Черкесии проживало 704 грека. Самые большие общины в Черкесске, селе Спарта, Хасаут-Греческое, станицах Зеленчукской и Кардоникской. Греки, расселенные ныне на Северном Кавказе, являются в большинстве своем потомками мигрантов, в разное время покидавших турецкие и иранские пределы. Формирование греческой диаспоры Северного Кавказа и Закавказья относится к периоду конца XVIII – начала XX веков. Греки, проживающие на территории Северного Кавказа и Закавказья, говорят на черноморском, понтийском наречии. Называют себя понти, язык понтиака. В русском варианте – понтийцы, а язык понтийский. Греки, села Хасаут-Греческое в Карачаево-Черкесии – это переселенцы из турецких сел местности Хириана, района Гюмюхшане, в 1863 году поселившиеся в селе Нагуты Ставропольской губернии. Часть из них во главе с Иваном Харибовым выдвинулась вглубь гор и после долгих поисков выбрали себе место в долине реки Аксаут – Хасаут. Греки пользовались большой поддержкой царского правительства и имели все возможности для самостоятельного развития, сохранения языка, культуры и национальных традиций. Они построили жилье, возвели церковь святого Дмитрия Солунского, отвоевали от подступавших к первым срубам лесов участки для огородов, развели живность. Так в 1864 году и появилось село Хасаут-Греческое. В 1875 году население Хасаут-Греческого насчитывало 27 дворов со 137 жителями. На 1906 год было уже более 100 семей. В 1957 году на левом берегу Аксаута стали селиться карачаевцы, вернувшиеся из ссылки в Среднюю Азию, в основном жители аула Красный Карачай. С тех пор живут в добром согласии Кипкеевы и Дебижевы, Качкаровы и Кицеровы, Эбзеевы и Сауловы, делят друг

Ивановна. В 1926 году была открыта начальная школа, но самого здания школы тогда еще не было. Дети занимались в нанимаемых частных домах, а уже в 1930 году было построено здание начальной школы. Жители села приняли активное участие и в Великой Отечественной войне. Всего на войну ушло 76 человек, а вернулись 13. В настоящее время в селе живут люди разных национальностей, но большинство по-прежнему греки. Греки Карачаево-Черкесии бережно хранят свой язык, культуру, обычаи, с уважением относятся к культуре народов соседей. Большую работу по сохранению этнических корней проводит региональная общественная организация греков «Калиархи», которую возглавляет Владимир Иванович Кузнецов. Основная деятельность этого общества направлена на возрождение и сохранение родного языка, культуры, традиций и обычаев. Это все, что мы успеваем вам рассказать о греках в этой программе, но мы обязательно продолжим знакомство с этим и другими народами Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что? А, видишь, только мы грузины можем все.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Черкесск. Самый масштабный концерт 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра, Александр Гум, Фидос, Сарги, Ларго, Дани Абро, Артуро, Барни, Асият Исаева, Шахо, Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
0: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 8-877-82-26-36-32.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: и 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
5: Возрастная категория 14+.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.
7: 265 888.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да? 18.

0: 95.5.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
3: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
4: Компания Этажи не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 5,5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: Усть-Джигуте, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Дагестан планирует расширять географию поставок продукции АПК за рубеж, включая экспорт урбеча, соков, мясных изделий и минеральных вод в Султанат Оман и Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас регион продолжает отгружать товары сельхозпереработки в Иран, Азербайджан, Узбекистан, Киргизию и другие государства. На конец мая экспорт с начала года в номинальных ценах составил 28 миллионов долларов. Ингушетия. Древнейший христианский храм Тхабаерды в Ингушетии получит воссозданную историческую черепицу, которую специалисты изготовили по найденным при раскопках фрагментам. В офис уже доставили первые образцы покрытия для крыши. Новые изделия точно повторяют размеры найденных у памятника древних фрагментов, а на их тыльной стороне реставраторы восстановили историческую надпись. Проект реставрации возобновился в 2023 году. Глава Комитета госохраны объектов культурного наследия республики Тимерлан Кадзоев уточнил, что полномасштабные работы стартуют только после завершения раскопок, а пока согласованы лишь временные конструкции. Кабардино-Балкария. Средства размещения туристов в Кабардино-Балкарии внедряют новый цифровой сервис заселения гостей через российский мессенджер Макс. Первыми к новому формату присоединились отели сети Азимут. Всего в республике на цифровое заселение к сентябрю перейдут 11 объектов размещения с номерным фондом более 50 номеров. Новый сервис заселения через раздел «Цифровой ID» в мессенджере Макс позволяет пройти регистрацию в гостинице без предъявления бумажного паспорта. Его внедрение сокращает время регистрации и повышает качество обслуживания. Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии построят психоневрологический интернат. Современный комплекс общей площадью свыше 12 тысяч квадратных метров станет пространством, где будут созданы все условия для комфортной, безопасной и достойной жизни. В главном корпусе на 100 мест будут оборудованы жилые комнаты, столовая, кабинеты медицинского обслуживания, помещения для реабилитации и мастерские для творческих занятий. Рядом благоустроенная территория и прогулочное пространство. В учреждении граждане смогут получать круглосуточное социальное сопровождение, медицинский уход, реабилитационную помощь и психологическую поддержку, а также участвовать в оздоровительных, культурных и социальных программах. Северная Осетия. В Северной Осетии завершился студенческий турслет «Горская дружба». Турслет объединил участников из 45 университетов России, Абхазии и Южной Осетии. Организаторами выступили Ассоциация развития молодежного активного туризма и Северокавказский федеральный университет при поддержке Минобрнауки России. В течение 5 дней участники не только получили базу в образовательном блоке, но и отправились в реальные походы за новыми знаниями. Участники не только освоили конкретные умения, это обустройство лагеря, оказание первой помощи, ориентирование, но и получили инструменты для создания и развития туристических сообществ в своих университетах. Программа турслета была направлена на информирование участников о системе и структуре работы студенческих турклубов, обучение созданию и организации деятельности студенческих туристических клубов и обмен опытом. Ставропольский край. В Ставрополе появится футбольный стадион с трибунами, вмещающий 1000 человек. Для реализации проекта в качестве меры поддержки инвесторам дадут землю в аренду без проведения торгов, сообщил министр экономического развития Антон Доронин. Предоставление участков без конкурса – один из самых популярных механизмов поддержки на Ставрополье. Им воспользовались уже 55 инвесторов. Чечня. В парашютном центре «Гудскай» Российского университета спецназа имени Владимира Путина увеличился поток клиентов из России и зарубежья, сообщил по итогам рабочего совещания помощник главы Чеченской Республики, руководитель университета. Он отметил положительную динамику по сравнению с прошлым годом. Увеличился поток клиентов из России и зарубежья, прошла ротация состава, а также наблюдается рост числа иностранных спортсменов. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888. Rewind.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Я все так же, Анна Гончарова, приветствую всех и каждого. Мы продолжаем наш совместный цикл радиопередач с участием представителей Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Стараемся разъяснять отдельные аспекты обеспечения дорожного, безопасности дорожного движения, разъясняем нормы законодательства, ну и, конечно же, разбираем практические ситуации, которые помогут автовладельцам на дороге. Друзья, сегодня будет достаточно актуальная тема. Будем надеяться, что эти знания будут пригождаться только в прикладном смысле. Ну и на практике никто из наших радиослушателей с этим не столкнется. Вы попали в дорожно-транспортное происшествие. Алгоритм действий и полезные советы. Вот такая тема сегодня будет разбираться в нашем прямом радиоэфире. Друзья, я хочу напомнить, что каждый из вас может не только слушать, но и активно задавать вопросы. Их мы принимаем на нашей официальной странице ВКонтакте, на странице нашей радиостанции КЧРФМ. Заходите, подписывайтесь и задавайте вопросы в личных сообщениях или в комментариях под любой из публикаций. Если успеваете в рамках прямого эфира, гость, эксперт в эфирной студии даст ответ здесь и сейчас. Итак, друзья, хочу представить гостя в эфирной студии. Это старший государственный инспектор отдела ДПС Управления Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитан полиции Станислав Синица. Здравствуйте, Станислав.
1: Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Ну что, Станислав, вот сегодня у нас вот такая тема — дорожно-транспортное происшествие. На самом деле, я хочу, знаете, вот отдельно отметить, что всегда, при любом стаже вождения, при любых обстоятельствах, дорожно-транспортное происшествие — это, конечно, стрессовая ситуация, ситуация, которая выводит нас из зоны комфорта, что называется, и порой автовладельцы ведут себя не так, как необходимо, может быть, от того, что не знают, как поступать правильно и в рамках закона в данной ситуации, может быть, вообще теряются, да. И сегодня мы хотим вооружить вас знаниями, что можно делать, что нужно делать, как поступать в ситуации дорожно-транспортного происшествия в разных обстоятельствах, а чего делать категорически нельзя. Вот об этом пойдет наше повествование. И, друзья, действительно, тема актуальная. Мы в прошлом нашем радиовыпуске говорили об итогах аварийности. Есть, конечно, позитивная тенденция, меньше дорожно-транспортных происшествий, есть изменения по числу раненых, пострадавших людей, но дорога — дело такое. Никто не застрахован. Конечно же, мы с вами призываем всех наших радиослушателей к законопослушному поведению, к строгому соблюдению правил дорожного движения. Это касается и автовладельцев, и пассажиров, и пешеходов. Конечно же, тоже касается эта тема, этот призыв. Поэтому, друзья, давайте будем говорить. Станислав, вам слово. Я думаю, что вы тоже разделяете такое мнение. Конечно, ДТП — очень неприятная ситуация. Вы видите и собственными глазами, да, и по работе. Ну, и, наверное, в обычной жизни так или иначе кто-то видел, слышал, ну и понимает, что это очень неприятная ситуация. Что делать?
1: Да, действительно, Анна, начнем с того, что дорожно-транспортное происшествие — это действительно неприятная ситуация, от которой не застрахован ни один водитель, даже если вы всегда соблюдаете правила дорожного движения. Если вы аккуратно водите транспортное средство, всегда может найтись водитель, который своими необдуманными действиями вызовет аварийную ситуацию. И, к сожалению, может произойти тоже дорожно-транспортное происшествие не по вашей вине. Достаточно часто бывают такие ситуации. Люди, даже которые пытаются соблюдать дорожно-транспортные происшествия, если они, к сожалению, попадают в них, то бывает так, что некоторые из них, даже алгоритм действий, который должен быть, да, пройдется при дорожно-транспортном происшествии,
0: не знают просто
1: они
0: люди.
1: Они не знают, да, потому что, скажем так, не попадали в таких ситуаций.
0: А что должно быть у автомобилиста, да, что должно быть в машине на случай, ну, вот такой непредвиденной ситуации, да, вот сейчас знак аварийной остановки всегда вот как-то всплывает, может быть, какие-то еще моменты необходимо иметь в автомобиле, которые, ну, предметы, да, устройства, которые могут помочь в такой ситуации?
1: Прежде всего, безусловно, это должен быть знак аварийной остановки, то есть если произошло дорожно-транспортное происшествие, водители данных транспортных средств должны оставаться на месте, без движения остановить свои транспортные средства. Они должны оставить свои транспортные средства в таком положении, в каком они находятся после столкновения, ни в коем случае их не передвигать. У каждого водителя это в обязательном порядке должен быть знак аварийной остановки, который, соответственно, он должен будет достать и выставить, да, скажем так, за 15 метров до транспортного средства, чтобы...
0: Это в населенном пункте, а вне населенного 30, да? Вот мы уже знаем, мы все это выучили.
1: Совершенно верно, да. Чтобы предупредить других участников дорожного движения, чтобы они были внимательны и аккуратны.
0: Страховой полис – это тоже обязательное требование. В последние годы мы... уже достаточно четко понимаем и знаем, что эта вещь достаточно полезная, нужная. Ну и в случае дорожно-транспортного происшествия, конечно же, страховой полис будет выручать и от финансовых потерь, и поможет возместить ущерб. Давайте про страховой полис.
1: Начнем тоже с страхового полиса. Как вы уже сказали, это в обязательном порядке. Это каждое транспортное средство должно быть застраховано. У каждого водителя должен быть страховой полис ОСАГО, либо же страховой полис КАСКО, да, при возможности, который в разы упрощает просто процедуру оформления дорожно-транспортного происшествия на самом деле. И можно, если произошло дорожно-транспортное происшествие, то у водителя, который попал в эту неприятную ситуацию, обычно бывает бумажный полис ОСАГО, с ним выдаются европротокола, бланки европротокола.
0: Это страховой компании, совершенно они сразу дают бумажный полис, если вы оформляете непосредственно в страховой компании. А если электронная страховка, да, если оформляете онлайн, то можно там же взять и распечатать, собственно. Друзья, да, я делаю так, оформляю электронно полис, распечатываю на бумажном носителе и европротокол на всякий вот такой неприятный случай тоже распечатываю и имею при себе. Возить при себе – это тоже хорошая вещь. Ну и, друзья, всякие разные моменты, да, когда вы получаете полис ОСАГО, обязательно сохраняйте телефоны обратные страховых компаний. Будет возможность, да, вот в такой ситуации позвонить комиссару, аварийному комиссару, и связаться, узнать, что и как делать. Полис ОСАГО – обязательное требование, может быть, он электронный, но вот на практике практика показывает, что лучше распечатать, и европротокол к нему же, чтобы на месте в случае ДТП оформить. Хорошо, какие еще предметы, приспособления, возможно, необходимо иметь в автомобиле на случай аварийной ситуации?
1: Ну, Анна, не будем забывать также про световозвращающие жилеты, которые обязательно, в обязательном порядке лучше, конечно же, иметь. Особенно если дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток, где видимость ограничена. То есть водитель, одевая данный жилет, он уже обозначивает себя на дороге. Уже водители, которые даже в темное время суток, он, получается, он уже заметен на дороге.
0: То есть обезопасить себя от повторного ДТП, да?
1: Верно, да.
0: Бывали такие случаи, к сожалению, когда участники автоаварии выходили, рассматривали автомобили, смотрели, что как произошло. Если неосвещенный участок дороги, темное время суток, к сожалению, они становились жертвами других ДТП. Поэтому, друзья, световозвращающий жилет – это тоже очень хорошая и полезная вещь. По медицине. Аптечка, да, правила меняются, то она обязательно, то не обязательно, то наполнение меняется, то убирают лекарства, то добавляют перевязочный материал. Лучше все-таки аптечку иметь.
1: Безусловно, также про это даже разговоров не должно быть, потому что аптечка в первую очередь в каждом автомобиле, я считаю, должна быть аптечка первой медицинской помощи. Это просто взять за правило. Она не занимает много места.
0: Может, в багажнике, в бардачке, под сиденьем поместиться.
1: Под сиденье, да. Срок годности ее тоже как бы... 1.5-2 года, грубо говоря, да, если
0: Ну, можно потом просто обновлять.
1: Она недорогая, но в любом случае, знаете, как говорится, лучше пусть она будет, и она не пригодится, чем когда она понадобится, ее не будет. Поэтому попросим наших автолюбителей приобрести ее в обязательном порядке, чтобы она, конечно, присутствовала.
0: Ну, то сейчас вот в набор входят аптечки, ножницы, жгут, перчатки, маска, перевязочный материал и вот эти устройства для проведения дыхания, да, рот в рот. При необходимости вы можете дополнить, да, какими-то сердечными средствами, там, йод-зеленка, обезболивающие какие-то, это самостоятельно, это не возбраняется. Ну и, наверное, огнетушитель. Еще один важный момент, потому что в случае ДТП возможно возгорание. И здесь огнетушитель просто необходим жизненно.
1: Напомним, что да, для легковых автомобилей огнетушитель должен быть объемом не меньше 2 литров. Сейчас в продаже, в свободном доступе есть такие наборы автомобилистов, они называются. То есть человек может, ему не обязательно собирать, да, там аптечку покупать, аварийный жилет, знак, да. Жилет, да. В данных наборах уже все присутствует, все, что необходимо.
0: То есть и в торговых, да, сетях, и на маркетплейсах наверняка.
1: В свободной продаже, в супермаркетах, в магнитах находится, пожалуйста, в свободном доступе. Человек зашел, приобрел данный набор.
0: Положил в автомобиль, машину, да. И пусть он никогда вам не понадобится.
1: Уже спокойно передвигается.
0: Хорошо, давайте немножечко к терминологии. Что же все-таки считается дорожно-транспортным происшествием?
1: Начнем с того, что в дорожно-транспортном происшествии всегда участвуют движущиеся транспортные средства. Это может быть как одна машина, так и, скажем,
0: 2, 3, 5.
1: Несколько, да, транспортных средств.
0: Движущиеся, да, то есть ДТП всегда происходит с движущимся транспортным средством. Хорошо, порядок действий, да, давайте вот к практической ситуации. Порядок действий после столкновения. Каков порядок, как правильно действовать?
1: После порядок действия, давайте обговорим, алгоритм должен, скажем, угу, так, действовать после дорожно-транспортного происшествия. Водителю необходимо остановиться, заглушить двигатель транспортного средства и включить аварийную
0: сигнализацию, да.
1: Да. Если видимость плохая и дорожно-транспортное происшествие произошло где-то за городом, скажем, там в темное время суток, как мы уже говорили ранее, при наличии водителя ему необходимо надеть жилет с светозащищающими элементами, чтобы он был заметен на дороге. И прежде чем выйти из автомобиля, нужно убедиться, что это безопасно. Поэтому, может быть, вблизи дороги остановилось транспортное средство, поток машин идет. Не будем говорить о плохом, но не стоит об этом и забывать, что прежде всего это безопасность. Убедились в том, что транспортного средства нету в попутном направлении. Открыли машину, спокойно вышли, осмотрели место столкновения, осмотрели характерные следы дорожно-транспортного происшествия, технические повреждения.
0: Ну и знак аварийной ситуации, аварийной, аварийку, да, аварийная, да, остановка, его знак тоже выставляем остановки сразу, чтобы не провоцировать последующие дорожно-транспортные происшествия.
1: Напомним, да,
0: да,
1: что расстояние, в городской черте, да, расстояние выставляется за 15 метров от ДТП, а за пределами вненаселенных пунктов, скажем, там на трассе или где-нибудь еще, он выставляется за 30 метров, чтобы предупредить других водителей.
0: Давайте продолжим. Вот дальше, насколько я понимаю, возникает вопрос с человеческими жизнями, да, мы, конечно, смотрим на то, есть пострадавшие или нет. Но вот об этом мы немножечко подробнее поговорим. Давайте дальше по технической составляющей. Да, человеческая жизнь важнее всего здесь, безусловно, но здесь мы отдельно будем говорить. Дальше по технической части. Надо ли проверять узлы и агрегаты? Может быть, где-то что-то подтекает и бензин течет? Это же тоже опасно.
1: Обязательно. Но об этом тоже не нужно забывать. Когда вышли из машины, осмотрели транспорт, убедились, что все живы-здоровы, допустим, пострадавших нет, нужно также убедиться, потому что очень часто начинается при столкновении транспортных средств, не забывайте, что повреждается топливная система, да, где может происходить утечка как бензина, так и газа. Необходимо, если машина заведена, ее заглушить сразу, незамедлительно. При возможности, если это позволяет моторный отсек, нужно скинуть клеммы с аккумуляторной батареи,
0: чтобы не было искры, да, и не было возгорания.
1: Не было, совершенно верно. То есть нужно машину обесточить, как свою, так и то транспортное средство, которое тоже попало в дорожно-транспортное происшествие.
0: Ну и отойти на безопасное расстояние, если все-таки бензин подтекает или газ испаряется. Обесточили, заглушили, скинули клеммы с аккумулятора и отошли на безопасное расстояние. Но все-таки вот те предметы, которые относятся к ДТП, да, мы лучше не убираем, не передвигаем.
1: С места
0: мы об этом
1: мы не должны
0: помним,
1: убирать, да.
0: Да, то есть автомобиль, детали, может быть, обломки, мы их не убираем. Хорошо, это тоже, как бы, скажем, такой важный момент. Куда звонить после дорожно-транспортного происшествия? Да, вот вопрос тоже такой актуальный. Сразу мы как-то забываем номера всех экстренных служб. Кто-то вообще 911 набирает, кто-то 03, 02 по привычке. Но сейчас же есть единые службы вызова оперативных служб. 112 с мобильного, 102 это вызов полиции, 103 это скорая помощь. Куда вообще звонить, да, как правильно действовать в ситуации дорожно-транспортного происшествия?
1: Вы знаете, действительно, как показывает практика, при дорожно-транспортном происшествии участники данного происшествия находятся немного в шоковом состоянии, не то что в пространстве, да, у них
0: не всегда адекватно.
1: Потеряна, да, ориентация, пока они не понимают, что происходит, поэтому обычно бывает такое, что человек попал в ДТП, он выходит, начинает звонить родственникам, начинает там звонить знакомым, чтобы те оказали
0: выручали,
1: ему какое-то содействие, да, чтобы спрашивать, что происходит, что нам делать, какой алгоритм действий. Ну, давайте напомним нашим радиослушателям, что, наверное, необходимо, если вы вдруг, к сожалению, попали в дорожно-транспортное происшествие, если оно оказалось без пострадавших, нужно выйти, как мы уже говорили ранее, да, алгоритм действий, то есть осмотреть транспорт, посмотреть, обесточить и при необходимости по сотовому телефону. Вот, прежде всего, это убедиться, что нет пострадавших в данном ДТП. И все же, если вдруг так произошло, что кто-то нуждается в медицинской помощи, то ее можно вызвать по номеру телефона, набрав с мобильного телефона, набрав 103, или позвонить в службу 112. Сообщите, где вы находитесь, что у вас произошло. Прежде всего, это нужно рассказать, есть ли пострадавшие, уточнить точное местонахождение, чтобы к вам могла приехать скорая, оказать
0: если
1: помощь.
0: Если на трассе, как объяснить, да, где? Какие-то ориентиры природные, да, пригорок, лесок, какой-то указатель, да, вот, кстати, мы еще часто видим на дороге, да, указатели километров, да, то есть небольшие такие таблички с цифрами. Если вы видите ближайшую такую табличку, укажите, да, какая-то трасса и цифры, которые указаны на такой табличке. То есть это примерный километр, чтобы быстрее и лучше ориентироваться.
1: Действительно, если вы, допустим, находитесь в городской черте, вы местный, да, вы можете ориентироваться, где вы находитесь, спокойно можете объяснить, чтобы скорая к вам приехала. Но бывает так, что все мы выезжаем за город, мы выезжаем на отдых. К сожалению, не всегда мы отслеживаем, куда мы передвигаемся. Очень много водителей передвигаются при помощи навигации. Да, это то, что системы, мессенджеры, которые позволяют вбить конечную точку и уже двигаться по навигации. В данных навигаторах там показывается номер дороги и название дороги. То есть, исходя из этого, можно уже определить, где мы находимся, населенный пункт, чтобы сообщить. Если же получается так, что, допустим, навигации у нас нету, навигатор не работает, то, как вы сказали правильно,
0: по старинке, достопримечательностям,
1: по приметным местам. Да, есть таблички, которые означают номер, километраж дороги, есть таблички, которые показывают населенный пункт, где мы находимся, где мы проезжаем. И уже исходя из этого можно более-менее скорректировать наше местонахождение, чтобы вызвать карету скорой помощи для оказания медицинской помощи пострадавшим.
0: Ну и, кстати, друзья, вызов на номер единой службы, да, 112, он удобен чем? Что диспетчер сразу спросит, есть пострадавшие или нет. Он будет уже передавать информацию в госавтоинспекцию, да, то есть не надо делать несколько звонков. То есть по единому звонку направят и скорую медицинскую помощь, направят и сотрудников госавтоинспекции, а если, например, подтекает там топливо, то необходима будет помощь пожарных, которые будут смывать топливо с проезжей части. То есть это очень удобно. Звонок в одну единственную службу, 112. Только, пожалуйста, будьте готовы подробно разъяснить, что произошло, какие последствия и какая помощь необходима. Ну и далее, после всего этого, будем приступать уже к оформлению, да, дорожно-транспортного происшествия. Здесь тоже много вопросов. Кто-то оформляет на месте, кто-то вызывает еврокомиссара. Да, Станислав, поясните, что и как здесь делать, что здесь важно знать.
1: Ну, бывает, что если в состоянии стресса водитель самому сложно оформить ДТП по европротоколу. Угу. Да, то есть по европротоколу он оформляется водители, если они договариваются между собой. Между собой устанавливает, кто виновник дорожно-транспортного происшествия, кто нарушил, допустим, правила дорожного движения, в результате чего произошло ДТП. Обычно люди составляют самостоятельно европротокол, где рисуется схема, место, делаются фотографии с разных ракурсов, там слева, справа, сбоку, детально повреждения фотографируются. Если же, и после чего, то есть документы подаются в страховую компанию. Если же водитель, допустим, после дорожно-транспортного происшествия, ему самостоятельно тяжело, да, по каким-то там причинам, угу, оформить по европротоколу, то можно вызвать комиссара, аварийного комиссара. Это специалист, который поможет правильно оформить дорожно-транспортное происшествие, подскажет, как сделать фотографии. Он консультирует участников дорожно-транспортного происшествия, но сам не оформляет данные документы. Uh-huh. Иногда аварийные комиссары предлагают свои услуги автоюриста, то есть сопровождают, могут собрать необходимые документы для подачи в страховую компанию или там, для предоставления в госавтоинспекцию.
0: Скажите, вот европротокол, он же возможен только в случае, если нет пострадавших, я правильно
1: совершенно
0: понимаю?
1: Верно,
0: и да, небольшой размер ущерба, да, какие-то определенные границы есть. Если есть пострадавшие, друзья, европротокол невозможен. Если есть пострадавшие, раненые или погибшие в дорожно-транспортном происшествии, то такие материалы оформляют только сотрудники полиции, госавтоинспекции в частности. Хорошо, давайте поговорим о том, как действовать в ситуациях, когда есть пострадавшие. Эта информация будет полезна для всех, потому что, ну, никто не знает, когда и в какой ситуации окажется. А правильно сориентироваться, оказать необходимую доврачебную, первую доврачебную помощь на дороге пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии, это может быть очень дорого стоить, да, и стоить человеческой жизни. Правильно или неправильно? Поэтому давайте вот на этом подробно остановимся.
1: Если в машинах, если произошло дорожно-транспортное происшествие и в данных машинах оказались, к сожалению, пострадавшие, не будем забывать, что бездействие и промедление, оно опасно. Лучше время не стоит терять. На практике об этом забываются. Первым делом, как показывает наша практика, люди выходят и начинают оценивать ущерб.
0: Насколько пострадала машина, да?
1: Да, то есть совершенно верно.
0: Это печально.
1: Ну, для начала, если вдруг так произошло, что в машине оказались люди, которые пострадали, к ним нужно подойти, попробовать с ними поговорить, если они в сознании, чтобы понять, как они себя чувствуют, да, угу, то есть, если человек в сознании, он может пояснить,
0: где болит,
1: что зажало, угу, чтобы уже, исходя из этого, принимать соответствующие действия и меры. Если человек отвечать не может, но он потерял сознание, поддерживайте диалог. Если он более-менее в сознании, mm-hmm, нужно его поддерживать, не
0: то
1: давать,
0: надо беседовать
1: чтобы...
0: с ним.
1: Совершенно верно. До приезда скорой помощи mm-hmm, нужно поддерживать с ним диалог. Также следите, если вдруг дорожно-транспортное происшествие произошло зимой, и человек, допустим, оказался зажатым, да, в транспорте, или он не может самостоятельно покинуть салон машины, нужно следить о том и не забывать, чтобы он не переохладился, чтобы он не замерз. Такие моменты тоже нужно учесть. Если пострадавшие не могут самостоятельно выбраться из машины, вытаскивать их категорически запрещено. Это может только навредить им. Лучше дождаться помощи спасателей, которые уже профессионально помогут извлечь человека из салона машины, если он зажатый.
0: Ну, в случае, если вот есть угроза, да, и топливо вытекает, тогда можно аккуратно постараться, да, вызвать человека только в этой ситуации, если есть угроза возгорания. Если нет такой угрозы, человека оставляем в автомобиле. Извлекать его будут максимально бережно специалисты экстренных служб. Да, чего нельзя делать, да, вот когда оказывается первая помощь, чтобы не навредить, да, вот давайте все-таки, знаете, какой момент проговорить. говорим, как мне кажется, важно понимать один момент. Если вы обладаете знаниями, навыками, вы, например, медицинский работник или сотрудник полиции, МЧС, у вас есть точное понимание того, как действовать, тогда мы приступаем к оказанию помощи. Если вы когда-то где-то что-то слышали, но точно не знаете, помогут ли ваши действия пострадавшему, тогда лучше не приступайте. Дождитесь любых экстренных служб, медиков, полицию, госавтоинспекцию. Они будут уже делать правильно все. Станислав, чего нельзя делать при оказании первой помощи?
1: Вы знаете, что бывают случаи, когда ситуация, допустим, экстренная, и нет времени ждать скорой помощи. Тогда пострадавших лучше отправить на попутной машине в больницу, если машина нет рядом, или отвезти самостоятельно и сразу же вернуться на место дорожно-транспортного происшествия. В больнице нужно установить данные пострадавших. Если есть водительское удостоверение, нужно им предоставить, чтобы они смогли записать фамилию, имя, отчество пострадавших, чтобы как-то помочь найти родственников, связаться с ними, да, сообщить, что произошла какая неприятная ситуация. С другой стороны, если не оказать помощь пострадавшему, может...
0: Да, кстати, вот эта вот статья уголовная, не оказание помощи человеку, находящемуся в опасности, да, здесь тоже уголовная ответственность. Поэтому, друзья, давайте об этом помнить, что есть и такой момент. Хорошо, давайте еще поговорим о том, чего вот все-таки не надо делать на месте происшествия. Мы вот с пострадавшими разобрались, да, то есть мы вызываем скорую, оказываем помощь самостоятельно на месте, если можем, если нет, отправляем на попутных машинах. Другие моменты, да, вот по наблюдениям, вот, люди ругаются, порой даже бывает дерутся на месте происшествия, это только усугубит ситуацию, но никак не поможет. Станислав.
1: Точно не стоит, как вы сказали, это выяснять отношения с другими участниками дорожно-транспортного происшествия. Даже если они не правы, это уже не изменит ситуацию. Попробуйте просто сдержать свои эмоции, свой гнев. Нужно лучше успокоиться, посмотреть объективно, да, на данную ситуацию.
0: Наверное, никто не хотел вот специально, чтобы вот пострадали, разбить вашу машину. Ну, вот такая ситуация случилась. Махать кулаками на месте ДТП точно не надо.
1: Ну, совершенно верно, потому что виновник ДТП пострадал тоже как минимум материально. Материальным ущербом ему придется восстанавливать и свой автомобиль, и автомобиль, в результате которого тоже произошло дорожно-транспортное происшествие.
0: Еще один важный аспект. Скрываться с места ДТП тоже нельзя. Это запрещено законом, и за это уже уголовная ответственность наступает. Станислав, хочу, чтобы вы это тоже проговорили и пояснили.
1: Прокомментируем этот момент тоже действительно, что оставлять место дорожно-транспортного происшествия категорически не стоит. Напомним, что за это может грозить лишение водительского удостоверения. Даже если вы опаздываете на важную встречу, на работу, напоминаем, что если произошло дорожно-транспортное происшествие, покидать его категорически нельзя. Если это мелкое дорожно-транспортное происшествие, там произошло ночью или на парковке, и кажется, что никто не видел, можно уехать, то напомним, что в городах уже не секрет давно, везде полным-полно камер видеонаблюдения.
0: Умный город, паутина.
1: Умный город, паутина. И просто у многих даже на домах уже висят камеры видеонаблюдения. То есть при желании можно отследить и маршрут, и номер государственных регистрационных знаков на транспортном средстве, там, которое, допустим, задело чью-то машину. И уже исходя из этого установить лицо, которое...
0: Виновника ДТП все равно найдут.
1: ДТП, да, и привлечь его к ответственности.
0: Ну и, кстати, в нашей республике тоже были такие случаи, да, давайте вспомним вот республиканскую столицу, да, вот это резонансное ДТП, когда пострадал ребенок на улице Октябрьской, тогда, да, скрылся, к сожалению, водитель, но его все равно нашли и, конечно, привлекли к уголовной уже ответственности. Хорошо, что еще может помочь в спорных ситуациях на дороге? Такие бывают, каждый думает, что он прав, хочет уйти от ответственности. Что может доказать невиновность?
1: Вы знаете, практически из всех дорожно-транспортных происшествий, которые происходят, каждый водитель, наверное, считает, что он был прав. как, угу. как показывает практика, в редких единицах случаях человек выйдет, скажет, да, ребята, извините, вина моя, признаю, ошибся. Давайте, да, с кем не бывает. Но все-таки, если произошло, то при спорных ситуациях не стоит доказывать свою правоту, учить виновника правилам дорожного движения. С этим разберутся сотрудники госавтоинспекции. Когда выясняются все обстоятельства, им поможет и запись видеорегистраторов, если в машинах они установлены. Также опрашивают очевидцев, если есть спорные какие-то, да, моменты. Как мы говорили уже ранее, не будем забывать о видеокамерах, которые... большой процент свой вклад вносит при различных спорных ситуациях.
0: Ну и бывает, кстати, так, что вот эти данные очевидцев, видеорегистратора и камер наблюдения меняют ситуацию, да, которая была на месте, коренным образом. Выясняется, кто прав, а кто виноват. Друзья, время наше эфирное истекло. Мы надеемся, что полученные сегодня знания будут вам полезны только в прикладном смысле, да, для общего развития, и никогда не пригодятся на практике. Мы сегодня говорили о том, как поступать и действовать в случае дорожно-транспортного происшествия. Берегите себя, своих близких и не попадайте в дорожно-транспортное происшествие. На сегодня все. До новых радиовстреч. До свидания.
2: Реклама на 104.5.
3: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, тиснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
5: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
1: Воспитатель МБДОУ «Детский сад Светлячок» аула Адыгехабль Радима Мисрокова стала победителем регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы 2026». Педагог заняла первое место в номинации «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста». В конкурсе участники представляли свой профессиональный опыт, проводили открытые занятия, мастер-классы для коллег, а также выполняли задания, связанные с взаимодействием с родителями. По словам педагога, участие в конкурсе стало возможностью познакомиться с новыми методиками и идеями коллег из других регионов. Она отметила, что главной ценностью своей работы считает сохранение и развитие родного языка у детей с самого раннего возраста. Передали очередную партию груза поддержки военнослужащим, сообщил в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Подразделения пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике получили бензиновые генераторы, квадроциклы, мотоциклы, резервуары для воды и другие необходимые средства, которые будут использоваться военнослужащими, выполняющими задачи по охране государственной границы Российской Федерации. Всю технику от имени Единого республиканского штаба передал заместитель председателя правительства республики Михаил Гаджиев. «Поддержка наших военнослужащих и членов их семей для нас остается одной из главных задач. Их достижение – это ценный вклад в обеспечение безопасности нашей страны и ее суверенитета», написал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем канале в МАКС. Филиал РТРС РТПЦ Карачаево-Черкесской Республики принимает участие в параде архитектурно-художественных подсветок телебашен в честь 25-летия РТРС. На фоне триколора появляются символы праздника РТРС 25 лет, логотип цифрового эфирного телевидения, цифровая бабочка и поздравления с днем рождения РТРС «Это наше, это работает», сообщили в филиале РТРС. Праздничная подсветка будет работать с 20.30 до 23.30 с 1 по 13 августа. В акции участвуют башни и мачты Благовещенска, Биробиджана, Великого Новгорода, Грозного, Костромы, Кызыла, Майкопа, Махачкалы, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Нижнекамска, Омска, Оренбурга, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Сочи, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Ярославля и других городов.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погодой. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
7: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона.
8: На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
9: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
10: 265-888.

0: Скажи, куда летят годы, разбросав нас, как листья? И кто сменил коды? Мы в моменте зависли. А я все еще помню то, что встретил однажды, но в ту же самую реку не войти дважды.
1: Знаешь, моя слабость, наверное, в том, что я слишком крут, чтобы набрать, поговорить, увидеть тебя на пару минут. Не было времени, а если честно, просто не было сил. Твой силуэт, как дежавю, обратный эффект. Все, я поплыл, я знаю, что бред. Прошло уже столько лет. Помнишь старую рекламу Nokia? Между нами коннект. Зима подходит к концу, я вдруг вспомнил, как все это было. Я просто посылаю в небо сигнал.

Социальные сети — это яд. Сейчас на нем все висят. Так вот, я заходил на твою страницу пару дней назад. Помню раньше свадьба, Мальдивы, шампанское, фото с обручальным кольцом. А сейчас? Так и знал. Да гори оно все огнем. А что говорить о нем? Я знаю, вы в разводе. Не одна ты подверглась этой дурацкой современной моде. Рутина обычного быта, как городская воронка. Работаешь как за двоих, одна воспитываешь.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: ты женись на этой Мэри. Прекрасный загородный дом, вот такие глаза.
1: Эй, сам женись, если она тебе так нравится.
2: This is called Bad For You, Baby.

0: Хочешь конфетку, да?
1: Конечно.
2: Здесь небеса с горами воедино. Здесь птичьи песни вторят звон ручья. Мой отчий край, мой рай благословенный. Горжусь тобой.

0: «Маяки 5». Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
1: Черкесск. Самый масштабный концерт 9 августа на сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра, Александр Гум, Фидос, Сарги, Мларго, Дани Абро, Артуро, Барни, Асият Исаева, Шахо, Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотеку быстро и выгодно?
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на «Этажи.ком».
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Песня, это для нас.
1: 104.5 FM, КЧР FM.

0: 104.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, ваше величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
9: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
10: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Черкесск. Самый масштабный концерт. 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра. Александр Гум. Фидос. Сарги. Ларго. Дани Абро. Артуро. Барни. Асият Исаева. Шахо. Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Зеленчукской 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Воспитатель МБДОУ «Детский сад Светлячок» аула Адыгехабль Радима Мисрокова стала победителем регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы 2026». Педагог заняла первое место в номинации «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста». В конкурсе участники представляли свой профессиональный опыт, проводили открытые занятия, мастер-классы для коллег, а также выполняли задания, связанные с взаимодействием с родителями. По словам педагога, участие в конкурсе стало возможностью познакомиться с новыми методиками и идеями коллег из других регионов. Она отметила, что главной ценностью своей работы считает сохранение и развитие родного языка у детей с самого раннего возраста. Передали очередную партию груза поддержки военнослужащим, сообщил в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Подразделения пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике получили бензиновые генераторы, квадроциклы, мотоциклы, резервуары для воды и другие необходимые средства, которые будут использоваться.

пользоваться военнослужащими, выполняющими задачи по охране государственной границы Российской Федерации. Всю технику от имени Единого республиканского штаба передал заместитель председателя правительства республики Михаил Гаджиев. Поддержка наших военнослужащих и членов их семей для нас остается одной из главных задач. Их достижение – это ценный вклад в обеспечение безопасности нашей страны и ее суверенитета, написал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем канале «Макс». Филиал РТРС РТПЦ Карачаево-Черкесской Республики принимает участие в параде архитектурно-художественных подсветок телебашен в честь 25-летия РТРС. На фоне триколора появляются символы праздника РТРС 25 лет, логотип цифрового эфирного телевидения, цифровая бабочка и поздравления с днем рождения РТРС «Это наше, это работает», сообщили в филиале РТРС. Праздничная подсветка будет работать с 20:30 до 23:30 с 1 по 13 августа. В акции участвуют башни и мачты Благовещенска, Биробиджана, Великого Новгорода, Грозного, Костромы, Кызыла, Майкопа, Махачкалы, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Нижнекамска, Омска, Оренбурга, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Сочи, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Ярославля и других городов. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон плюс 7-928-030-02-85.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265-800.

0: каждая пуля.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: навсегда.
1: А, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезно отношение.

0: Тиберде 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Воспитатель МБДОУ «Детский сад Светлячок» аула Адыгехабль Радима Мисрокова стала победителем регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы 2026». Педагог заняла первое место в номинации «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста». В конкурсе участники представляли свой профессиональный опыт, проводили открытые занятия, мастер-классы для коллег, а также выполняли задания, связанные с взаимодействием с родителями. По словам педагога, участие в конкурсе стало возможностью познакомиться с новыми методиками и идеями коллег из других регионов. Она отметила, что главной ценностью своей работы считает сохранение и развитие родного языка у детей с самого раннего возраста. Передали очередную партию груза поддержки военнослужащим, сообщил в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Подразделения пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике получили бензиновые генераторы, квадроциклы, мотоциклы, резервуары для воды и другие необходимые средства, которые будут использоваться военнослужащими, выполняющими задачи по охране государственной границы Российской Федерации. Всю технику от имени Единого республиканского штаба передал заместитель председателя правительства республики Михаил Гаджиев. «Поддержка наших военнослужащих и членов их семей для нас остается одной из главных задач. Их достижение – это ценный вклад в обеспечение безопасности нашей страны и ее суверенитета», написал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем канале в МАКС. Филиал РТРС РТПЦ Карачаево-Черкесской Республики принимает участие в параде архитектурно-художественных подсветок телебашни.

0: ресепшн в честь 25-летия РТРС. На фоне триколора появляются символы праздника «РТРС 25 лет», логотип цифрового эфирного телевидения, цифровая бабочка и поздравления с днем рождения РТРС «Это наше, это работает», сообщили в филиале РТРС. Праздничная подсветка будет работать с 20:30 до 23:30 с 1 по 13 августа. В акции участвуют башни и мачты Благовещенска, Биробиджана, Великого Новгорода, Грозного, Костромы, Кызыла, Майкопа, Махачкалы, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Нижнекамска, Омска, Оренбурга, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Сочи, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Ярославля и других городов.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотеку быстро и выгодно?
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на «Этажи.ком».
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: «Маяки-5».
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
3: 25-55-10.
4: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас продолжить знакомство с духовными и культурными традициями народов Карачаево-Черкесии. Цикл радиопрограмм «Моя республика» приурочен к проведению в Карачаево-Черкесии года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом страны Владимиром Путиным. Сегодня мы начнем рассказ о греках. Согласно последней переписи населения, в Карачаево-Черкесии проживало 704 грека. Самые большие общины в Черкесске, селе Спартаха, Саут-Греческое, станицах Зеленчукской и Кардоникской. Греки, расселенные ныне на Северном Кавказе, являются в большинстве своем потомками мигрантов, в разное время покидавших турецкие и иранские пределы. Формирование греческой диаспоры Северного Кавказа и Закавказья относится к периоду конца XVIII – начала XX веков. Греки, проживающие на территории Северного Кавказа и Закавказья, говорят на черноморском, понтийском наречии. Называют себя понти, язык понтиака. В русском варианте – понтийцы, а язык понтийский. Греки, села Хасаут-Греческое в Карачаево-Черкесии – это переселенцы из турецких сел местности Хириана, района Гюмюхшане, в 1863 году поселившиеся в селе Нагуты Ставропольской губернии. Часть из них во главе с Иваном Харибовым выдвинулась вглубь гор и после долгих поисков выбрали себе место в долине реки Аксаут – Хасаут. Греки пользовались большой поддержкой царского правительства и имели все возможности для самостоятельного развития, сохранения языка, культуры и национальных традиций. Они построили жилье, возвели церковь святого Дмитрия Солунского, отвоевали от подступавших к первым срубам лесов участки для огородов, развели живность. Так в 1864 году и появилось село Хасаут-Греческое. В 1875 году население Хасаут-Греческого насчитывало 27 дворов со 137 жителями. На 1906 год было уже более 100 семей. В 1957 году на левом берегу Аксаута стали селиться карачаевцы, вернувшиеся из ссылки в Среднюю Азию, в основном жители аула Красный Карачай. С тех пор живут в добром согласии Кипкеевы и Дебижевы, Качкаровы и Кицеровы, Эбзеевы и Сауловы, делят друг с другом радости и печали. Сегодня в Хасаут-Греческом проживает около 600 человек, из них треть населения – греки. Весной 1924 года в низовьях реки Большой Зеленчук греки нашли более удобное место с огромными лугами и пастбищами. Первыми поселенцами села, которое получило название Спарта, были выходцы из села Хасаут-Греческое, семья Виктора Дебижева, а также беженцы из Карской области, семья Якова Марьева. Первым жителем села Спарта, родившимся в нем, была Лепирова Вера Ивановна. В 1926 году была открыта начальная школа, но самого здания школы тогда еще не было. Дети занимались в нанимаемых частных домах, а уже в 1930 году было построено здание начальной школы. Жители села приняли активное участие и в Великой Отечественной войне. Всего на войну ушло 76 человек, а вернулись 13. В настоящее время в селе живут люди разных национальностей, но большинство по-прежнему греки. Греки Карачаево-Черкесии бережно хранят свой язык, культуру, обычаи, с уважением относятся к культуре народов соседей. Большую работу по сохранению этнических корней проводит региональная общественная организация греков «Калиархи», которую возглавляет Владимир Иванович Кузнецов. Основная деятельность этого общества направлена на возрождение и сохранение родного языка, культуры, традиций и обычаев. Это все, что мы успеваем вам рассказать о греках в этой программе, но мы обязательно продолжим знакомство с этим и другими народами Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: Стеберде, 21:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Дагестан планирует расширять географию поставок продукции АПК за рубеж, включая экспорт урбеча, соков, мясных изделий и минеральных вод в Султанат Оман и Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас регион продолжает отгружать товары сельхозпереработки в Иран, Азербайджан, Узбекистан, Киргизию и другие государства. На конец мая экспорт с начала года в номинальных ценах составил 28 миллионов долларов. Ингушетия. Древнейший христианский храм Тхабаерды в Ингушетии получит воссозданную историческую черепицу, которую специалисты изготовили по найденным при раскопках фрагментам. В офис уже доставили первые образцы покрытия для крыши. Новые изделия точно повторяют размеры найденных у памятника древних фрагментов, а на их тыльной стороне реставраторы восстановили историческую надпись. Проект реставрации возобновился в 2023 году. Глава Комитета госохраны объектов культурного наследия республики Тимерлан Кадзоев уточнил, что полномасштабные работы стартуют только после завершения раскопок, а пока согласованы лишь временные конструкции. Кабардино-Балкария. Средства размещения туристов в Кабардино-Балкарии внедряют новый цифровой сервис заселения гостей через российский мессенджер «Макс». Первыми к новому формату присоединились отели сети «Азимут». Всего в республике на цифровое заселение к сентябрю перейдут 11 объектов размещения с номерным фондом более 50 номеров. Новый сервис заселения через раздел «Цифровой ID» в мессенджере «Макс» позволяет пройти регистрацию в гостинице без предъявления бумажного паспорта. Его внедрение сокращает время регистрации и повышает качество обслуживания. Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии построят психоневрологический интернат. Современный комплекс общей площадью свыше 12 тысяч квадратных метров станет пространством, где будут созданы все условия для комфортной, безопасной и достойной жизни. В главном корпусе на 100 мест будут оборудованы жилые комнаты, столовая, кабинеты медицинского обслуживания, помещения для реабилитации и мастерские для творческих занятий. Рядом благоустроенная

территория и прогулочное пространство. В учреждении граждане смогут получать круглосуточное социальное сопровождение, медицинский уход, реабилитационную помощь и психологическую поддержку, а также участвовать в оздоровительных, культурных и социальных программах. Северная Осетия. В Северной Осетии завершился студенческий турслет «Горская дружба». Турслет объединил участников из 45 университетов России, Абхазии и Южной Осетии. Организаторами выступили Ассоциация развития молодежного активного туризма и Северокавказский федеральный университет при поддержке Минобрнауки России. В течение 5 дней участники не только получили базу в образовательном блоке, но и отправились в реальные походы за новыми знаниями. Участники не только освоили конкретные умения, это обустройство лагеря, оказание первой помощи, ориентирование, но и получили инструменты для создания и развития туристических сообществ в своих университетах. Программа турслета была направлена на информирование участников о системе и структуре работы студенческих турклубов, обучение созданию и организации деятельности студенческих туристических клубов и обмен опытом. Ставропольский край. В Ставрополе появится футбольный стадион с трибунами, вмещающий 1000 человек. Для реализации проекта в качестве меры поддержки инвесторам дадут землю в аренду без проведения торгов, сообщил министр экономического развития Антон Доронин. Предоставление участков без конкурса – один из самых популярных механизмов поддержки на Ставрополье. Им воспользовались уже 55 инвесторов. Чечня. В парашютном центре «Гудскай» Российского университета спецназа имени Владимира Путина увеличился поток клиентов из России и зарубежья, сообщил по итогам рабочего совещания помощник главы Чеченской Республики, руководитель университета. Он отметил положительную динамику по сравнению с прошлым годом. Увеличился поток клиентов из России и зарубежья, прошла ротация состава, а также наблюдается рост числа иностранных спортсменов. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 8.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. IT-колледж ТОП – это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске 25 55 10. Возрастная категория 14+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

шепотом. Спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что...
1: КЧРФМ 104.5 Карачаевск.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: в Домбае 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Воспитатель МБДОУ «Детский сад Светлячок» аула Адыгехабль Радима Мисрокова стала победителем регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы 2026». Педагог заняла первое место в номинации «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста». В конкурсе участники представляли свой профессиональный опыт, проводили открытые занятия, мастер-классы для коллег, а также выполняли задания, связанные с взаимодействием с родителями. По словам педагога, участие в конкурсе стало возможностью познакомиться с новыми методиками и идеями коллег из других регионов. Она отметила, что главной ценностью своей работы считает сохранение и развитие родного языка у детей с самого раннего возраста. Передали очередную партию груза поддержки военнослужащим, сообщил в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Подразделения пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике получили бензиновые генераторы, квадроциклы, мотоциклы, резервуары для воды и другие необходимые средства, которые будут использоваться военнослужащими, выполняющими задачи по охране государственной границы Российской Федерации. Всю технику от имени Единого республиканского штаба передал заместитель председателя правительства республики Михаил Гаджиев. «Поддержка наших военнослужащих и членов их семей для нас остается одной из главных задач. Их достижение – это ценный вклад в обеспечение безопасности нашей страны и ее суверенитета», написал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем канале в МАКС. Филиал РТРС РТПЦ Карачаево-Черкесской Республики принимает участие в параде архитектурно-художественных подсветок телебашен в честь 25-летия РТРС. На фоне триколора появляются символы праздника РТРС 25 лет, логотип цифрового эфирного телевидения, цифровая бабочка и поздравления с днем рождения РТРС «Это наше, это работает», сообщили в филиале РТРС. Праздничная подсветка будет работать с 20.30 до 23.30 с 1 по 13 августа. В акции участвуют башни и мачты Благовещенска, Биробиджана, Великого Новгорода, Грозного, Костромы, Кызыла, Майкопа, Махачкалы, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Нижнекамска, Омска, Оренбурга, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Сочи, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Ярославля и других городов. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да? 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5 FM, КЧР-ФМ.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: по-английски.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Карачаевске 3 ночи.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Воспитатель МБДОУ «Детский сад Светлячок» аула Адыгехабль Радима Мисрокова стала победителем регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы 2026». Педагог заняла первое место в номинации «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста». В конкурсе участники представляли свой профессиональный опыт, проводили открытые занятия, мастер-классы для коллег, а также